0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Отложу сегодня все дела.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

и принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

0: лучше.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все

небе журавли, что строятся полком и тоже на парад.

0: я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

сердце в лоскуточек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

числе российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

и что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: остаться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять лететь, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Не габаритика. Работа рядом.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: и умереть. В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь: «Эй!

дави его, автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и серебро.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Пын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная, дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Вдаль гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: отнять.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
6: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
7: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
8: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. На программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер» правительством России выделено дополнительное финансирование. Более 303 миллионов рублей дополнительно направят на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переезжающим в сельскую местность. Финансирование получат регионы, где такая поддержка наиболее востребована. Решение позволит привлечь в села и малые города порядка 500 медицинских работников, врачей, фельдшеров, медсестер. В рамках программ при переезде в сельскую местность им предоставляется единовременная компенсация в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Продолжим делать все необходимое, чтобы во всех уголках страны граждане могли получать квалифицированную и качественную медицинскую помощь, отметил Михаил Мишустин. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Среди главных задач на ближайшие три года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. В Центробанке отмечают, что новый проект продолжает ранее выбранный курс. Следующим этапом станут парламентские слушания в Госдуме. В России надо ограничить доступ детей к гаджетам из-за угрозы цифровой деменции. Из-за чрезмерных посиделок в телефонах детский мозг начинает лениться, сказал зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Сейчас им не нужно читать книги и заучивать информацию. Их мозг ленится, он ничего не запоминает. Сегодня надо ограничивать детей пользоваться гаджетами, резюмировал Онищенко. Учителя, соцработники и другие специалисты будут обучать россиян правилам защиты от интернет-мошенников. По решению правительства в стране планируют подготовить наставников по цифровой безопасности. Ими могут стать сотрудники школ, МФЦ, банков, полиции, операторов связи, а также волонтеры. Пожилым людям осваивать цифровые навыки смогут помогать студенты технических специальностей. Кроме того, власти намерены регулярно оценивать уровень цифровой грамотности россиян и при необходимости обновлять программы обучения. Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 13 распространенных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В список вошли средства для лечения заболеваний горла, обезболивающие, лекарства от кашля рингалин и другие. ФАС запросила информацию об объемах продаж этих лекарств, а также детализированные сведения о формировании цен. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, плодотворного времени!

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свы.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
4: SKL Opt, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
10: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говори. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Не говорите-ка, работа рядом.

0: Мы вернулись.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная, дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Зет.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе трейдинг. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. На программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер» правительством России выделено дополнительное финансирование. Более 303 миллионов рублей дополнительно направят на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переезжающим в сельскую местность. Финансирование получат регионы, где такая поддержка наиболее востребована. Решение позволит привлечь в села и малые города порядка 500 медицинских работников, врачей, фельдшеров, медсестер. В рамках программ при переезде в сельскую местность им предоставляется единовременная компенсация в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Продолжим делать все необходимое, чтобы во всех уголках страны граждане могли получать квалифицированную и качественную медицинскую помощь, отметил Михаил Мишустин. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Среди главных задач на ближайшие три года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. В Центробанке отмечают, что новый проект продолжает ранее выбранный курс. Следующим этапом станут парламентские слушания в Госдуме. В России надо ограничить доступ детей к гаджетам из-за угрозы цифровой деменции. Из-за чрезмерных посиделок в телефонах детский мозг начинает лениться, сказал зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Сейчас им не нужно читать книги и заучивать информацию. Их мозг ленится, он ничего не запоминает. Сегодня надо ограничивать детей пользоваться гаджетами, резюмировал Онищенко. Учителя, соцработники и другие специалисты будут обучать россиян правилам защиты от интернет-мошенников. По решению правительства в стране планируют подготовить наставников по цифровой безопасности. Ими могут стать сотрудники школ, МФЦ, банков, полиции, операторов связи, а также волонтеры. Пожилым людям осваивать цифровые навыки смогут помогать студенты технических специальностей. Кроме того, власти намерены регулярно оценивать уровень цифровой грамотности россиян и при необходимости обновлять программы обучения. Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 13 распространенных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В список вошли средства для лечения заболеваний горла, обезболивающие, лекарства от кашля рингалин и другие. ФАС запросила информацию об объемах продаж этих лекарств, а также детализированные сведения о формировании цен. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, плодотворного времени!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
6: ИП «Саркисян КЛ». УГРН П 323-310-3055-695.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Как на той высотке погибал наш сот.

0: Сашка из Ростова, родина моя, как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная, дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, родненький солдат, чьим бы ты ни был сыном. Я у Боженьки прошу об одном едином. Помолюсь за всех за вас, все мои вы дети, чтоб Господь пройти помог испытания эти. Я, солдатик, всем пишу письма, как от мамы. И любой из вас, сынок, мой любимый самый. И за всех душа болит. Как вы там, ребятки? Дома ждут поди милок женщины-солдатки. Жены, матери, отцы души надрывают. И живыми вас с войны дома поджидают. Пусть Господь поможет вам в страшной круговерти. Защитит от сложных ран, не допустит смерти. За моих ребят, сынок, отомсти, коль сможешь. Может, горе пережить, этим не поможешь. Так нацистам и скажи, мол, за Сашку с Мишкой. Стань в бою с врагом, сынок, им родным братишкой. Ну а я, сынок, с тобой сердцем рядом буду. Буду следовать с тобой ангелом повсюду. Письмецо тебе, родной, я кладу иконку. Пусть все пули отведет от тебя в сторонку. Отмолю тебя, сынок, попрошу у Бога, чтобы была длиною в жизнь у тебя дорога. На алтарь победы я сыновей сложила. Этим жизнь твою, сынок, сердцем отмолила. Ты теперь обязан жить за моих мальчишек, за таких, как ты, солдат, за твоих братишек. До свидания, сынок, дождалась рассвета. Я молюсь за всех, за вас, ваша мама, Света, Марина Малютина.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. На программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер» правительством России выделено дополнительное финансирование. Более 303 миллионов рублей дополнительно направят на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переезжающим в сельскую местность. Финансирование получат регионы, где такая поддержка наиболее востребована. Решение позволит привлечь в села и малые города порядка 500 медицинских работников, врачей, фельдшеров, медсестер. В рамках программ при переезде в сельскую местность им предоставляется единовременная компенсация в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Продолжим делать все необходимое, чтобы во всех уголках страны граждане могли получать квалифицированную и качественную медицинскую помощь, отметил Михаил Мишустин. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. В Центробанке отмечают, что новый проект продолжает ранее выбранный курс. Следующим этапом станут парламентские слушания в Госдуме. В России надо ограничить доступ детей к гаджетам из-за угрозы цифровой деменции. Из-за чрезмерных посиделок в телефонах детский мозг начинает лениться, сказал зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Сейчас им не нужно читать книги и заучивать информацию. Их мозг ленится, он ничего не запоминает. Сегодня надо ограничивать детей пользоваться гаджетами, резюмировал Онищенко. Учителя, соцработники и другие специалисты будут обучать россиян правилам защиты от интернет-мошенников. По решению правительства в стране планируют подготовить наставников по цифровой безопасности. Ими могут стать сотрудники школ, МФЦ, банков, полиции, операторов связи, а также волонтеры. Пожилым людям осваивать цифровые навыки смогут помогать студенты технических специальностей. Кроме того, власти намерены регулярно оценивать уровень цифровой грамотности россиян и при необходимости обновлять программы обучения. Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 13 распространенных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В список вошли средства для лечения заболеваний горла, обезболивающие, лекарства от кашля рингалин и другие. ФАС запросила информацию об объемах продаж этих лекарств, а также детализированные сведения о формировании цен. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, плодотворного времени!

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
7: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
8: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
9: Каким было ваше детство?
11: Я вырос в Советском Союзе. Я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. И в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, не погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
9: Помните, какой была в вашем детстве мама?
11: Мама была, как я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
9: А мама кем работала?
11: Она в строительстве была. В принципе.
9: Ей там удавалось уделять время?
11: Тяжело, конечно. Но нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
9: Кто был вашим примером в детстве?
11: Владимир Николаевич, наверное, был.
9: Как вы оказались на специальной военной операции?
11: Небольшой анализ провел, когда это все уже случилось. Я вспомнил, 92-й год. Была война в Осетии. От нас это было очень далеко, и она прошла для нас вообще незаметно. 14-й год, Донбасс. Уже ближе, но как-то все равно далековато. А когда уже

0: Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе «Русский». И как он говорил, пока идет СВО, он говорит, мы все там русские. Я говорю, так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду «Ирон». А «Ирон» — это по-старо-осетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские «Иронов» обижают. И вот у ребят у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же «Ирон». Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
1: О службе расскажите, о своей.
0: Мы были сначала в Ростове, там слаживание. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это 5 километров от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили, ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это, а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели, ждали, что оно, что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. Был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет, ну, неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное, я им сказал, что я не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
1: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
0: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, Бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Mm-hmm. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
1: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
0: Она меня нашла. Через осетин, через, ну, когда вы бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы, и ей передавали. И телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность, и по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. Где мой сын? Дайте мне его сюда. Мы вот так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Что Бог даст, то и даст.
1: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
0: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо, я записался к врачу. На этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила в «Время героев». Обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, ну, мне уже возраст такой, я говорю, дорогу молодым надо. Говорит, серебряный век – это залог и стержень успеха любой компании. Я говорю, ну, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые-то именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что да они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
1: Мама поддерживает вас?
0: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже она повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
1: Как часто вы с ней общаетесь?
0: Очень.

0: Часто вот сейчас дня 3 назад с деревни приехал.
1: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
0: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
1: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
0: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я ей не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
2: Сыночек, привет, родной.
0: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю миру Белогорья и в прямом эфире тебе звоню сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас, так сказать, вырастила мужчин.
2: Спасибо, родной. Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
0: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
2: Давай.
0: Она даже сплакнула.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. 169 беспилотников сбиты и подавлены. Во время целенаправленной атаки со стороны ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в Борисовском округе 4 сентября. Выражаем соболезнования близким погибших. В Шебекинском округе пострадали 3 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 49 объектов, поврежденных от атак ВСУ. В Белгороде отремонтировали 41 квартиру, в Белгородском округе 2 частных дома, в Красноярском округе 3 квартиры, в Шебекинском округе 2 квартиры и частный дом. Работа продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области посетил поселок Октябрьский после массированной атаки со стороны Украины. На месте атаки дрона подписан счет на восстановление дома, идет экспертиза разрушенных квартир, решены вопросы выплат жителям по 15 тысяч рублей. Деньги уже поступили, до конца недели они будут выплачены. Запущен процесс согласования 4-го рейса электрички и обеспечения поселка спецтранспортом. В районной больнице восстановили тепловые контуры. Остекление, стационар работает. Александр Шуваев пообщался с жителями Октябрьского и соседних населенных пунктов, заверив, что ситуация под контролем. Планируется восстановление МФЦ. Проведен интернет, идет поиск местных сотрудников. Собран список для оценки ущерба транспорту. Также глава региона посетил бойцов на приграничных территориях, отметив усиление мобильных огневых групп. 2 шебекинца получили награды МЧС за спасение людей при обстреле. Иван Данильченко и Роман Злобин награждены медалями за содружество во имя спасения. В октябре 2025 года они помогали людям при ракетном обстреле Масловой пристани. Иван Данильченко – ветеран боевых действий. В день обстрела был у ФОК «Пристань спорта». Рискуя попасть под обрушение, поднялся на второй этаж и вынес из-под завалов раненую девушку. Оказал помощь пострадавшей женщине, участвовал в ликвидации последствий. Роман Злобин, уроженец Масловой пристани, инструктор по спорту в том же ФОК. После обрушения части здания вывел сотрудников и посетителей в безопасное место, остановил кровотечение у посетительницы с тяжелым ранением. Губкинский театр для детей и молодежи завоевал главный приз на Всероссийском фестивале «Театральная провинция». Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римус» получил диплом победителя. Театр отмечен за лучший актерский ансамбль, а актер Назарий Мантур за роль Римуса. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Имя Победы мы встаем как один.
1: Радио Зет.

0: реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
11: Звони 8 800 621 75.
10: Негабаритика. Работа рядом.
12: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Божий день мне по...

прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый

0: посылаем к себе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная, дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Нависла тьма над Русью, матушкой, опять. И невозможно в стороне нам оставаться. Россия вынуждена воинов послать. Они должны за нашу родину сражаться. Не проиграем мы смертельно этот бой. Ведь тыл у воинов стабилен и надежен. Народ прикроет наших воинов с собой. Если понадобится, встанет и поможет. В этом единстве наша сила, наша мощь. Мы все сплотились и готовы все сражаться. Готовы армии, солдатам мы помочь и помогать им воевать и отбиваться. Ведь русский воин – это честь и доброта, порядочность, гуманность и защита. Бог с вами, парни, будет так всегда. Орда врагов всех наших будет вся разбита.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Тринити Моторс. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Тринити Моторс.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. 169 беспилотников сбиты и подавлены. Во время целенаправленной атаки со стороны ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в Борисовском округе 4 сентября. Выражаем соболезнования близким погибших. В Шебекинском округе пострадали 3 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 49 объектов, поврежденных от атак ВСУ. В Белгороде отремонтировали 41 квартиру, в Белгородском округе 2 частных дома, в Красноярушском округе 3 квартиры, в Шебекинском округе 2 квартиры и частный дом. Работа продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области посетил поселок Октябрьский после массированной атаки со стороны Украины. На месте атаки дрона подписан счет на восстановление дома, идет экспертиза разрушенных квартир, решены вопросы выплат жителям по 15 тысяч рублей. Деньги уже поступили, до конца недели они будут выплачены. Запущен процесс согласования 4-го рейса электрички и обеспечения поселка спецтранспортом. В районной больнице восстановили тепловые контуры. Остекление, стационар работает. Александр Шуваев пообщался с жителями Октябрьского и соседних населенных пунктов, заверив, что ситуация под контролем. Планируется восстановление МФЦ. Проведен интернет, идет поиск местных сотрудников. Собран список для оценки ущерба транспорту. Также глава региона посетил бойцов на приграничных территориях, отметив усиление мобильных огневых групп. 2 шебекинца получили награды МЧС за спасение людей при обстреле. Иван Данильченко и Роман Злобин награждены медалями за содружество во имя спасения. В октябре 2025 года они помогали людям при ракетном обстреле Масловой пристани. Иван Данильченко – ветеран боевых действий. В день обстрела был у ФОК «Пристань спорта». Рискуя попасть под обрушение, поднялся на второй этаж и вынес из-под завалов раненую девушку. Оказал помощь пострадавшей женщине, участвовал в ликвидации последствий. Роман Злобин, уроженец Масловой пристани, инструктор по спорту в том же ФОК. После обрушения части здания вывел сотрудников и посетителей в безопасное место, остановил кровотечение у посетительницы с тяжелым ранением. Губкинский театр для детей и молодежи завоевал главный приз на Всероссийском фестивале «Театральная провинция». Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» получил диплом победителя. Театр отмечен за лучший актерский ансамбль, а актер Назарий Мантур за роль Римаса. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
8: ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-3055-695.
9: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8-800-600-21-75.
9: «Негабаритика». Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
11: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.
3: Наша память пробита на вылет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия временно запретит вывоз серной кислоты за рубеж. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение должно обеспечить стабильные поставки российским промышленным предприятиям и производителям минеральных удобрений. Запрет начнет действовать через 10 дней после официального опубликования документа и сохранится до конца года. При этом для международного транзита и некоторых других случаев предусмотрены исключения. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке, как сообщили в правительстве. Также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в регионах. В правительстве отмечают, что принятые ранее меры уже дали результат. Число работающих АЗС выросло, очереди сократились, а в ряде регионов ограничения на продажу топлива начали снимать. В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей. По данным пресс-службы Минтруда и соцзащиты, за указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 050 тысяч. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. В Общественной палате России отметили, что рост числа многодетных семей объясняется и тем, что регионы могут расширять категории семей, имеющих право получить этот статус, например, за счет приемных семей. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток-очниц вырос более чем в 4 раза с прошлого года, рассказали в соцфонде. Сейчас он составляет около 96 тысяч рублей. Раньше сумма выплаты зависела от средней стипендии, теперь же она рассчитывается на основе регионального прожиточного минимума. С момента введения новых правил расчета пособия получили уже свыше 15 тысяч студенток. Российские школьники хотели бы изменить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школах. 75% хотели бы предлагать подобные идеи и реализовывать их при наличии финансирования. 82% готовы работать в команде над проектами, 72% верят, что педагоги поддержат их начинания. Исследование показало, что школьники готовы сами разрабатывать и реализовывать проекты по улучшению школьной среды. Такой механизм существует. Он называется «Школьная инициативная бюджет». Ученики предлагают проекты, защищают их перед сообществом школы, а администрация образовательного учреждения выделяет средства на их воплощение. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
6: Снизим цену.
5: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
6: 56 96 00.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
11: Цены для магазинов Белгородской области.
12: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
13: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
14: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
15: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
16: ИП «Саркисянка». УГРНП 323-310-3055-695.
17: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
18: Звони 8 800 621 75.
17: Не габаритика. Работа рядом.
19: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
20: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
19: Как защитить себя и близких?
20: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
19: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
20: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
19: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
20: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
19: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
21: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
22: Догреться

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 сентября, в нашем регионе сохраняется пасмурная дождливая погода. Ветер северный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в «Тринити Моторс». Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейдинг» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: Студент Гадежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия временно запретит вывоз серной кислоты за рубеж. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение должно обеспечить стабильные поставки российским промышленным предприятиям и производителям минеральных удобрений. Запрет начнет действовать через 10 дней после официального опубликования документа и сохранится до конца года. При этом для международного транзита и некоторых других случаев предусмотрены исключения. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке. Как сообщили в правительстве, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в регионах. В правительстве отмечают, что принятые ранее меры уже дали результат. Число работающих АЗС выросло, очереди сократились, а в ряде регионов ограничения на продажу топлива начали снимать. В России с 2024 года до сентября 2026 на 16% выросло число многодетных семей. По данным пресс-службы Минтруда и соцзащиты, за указанный период показатель увеличился с 2,5 до 3 миллионов 50 тысяч. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. В Общественной палате России отметили, что рост числа многодетных семей объясняется и тем, что регионы могут расширять категории семей, имеющих право получить этот статус, например, за счет приемных семей. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток-очниц вырос более чем в 4 раза с прошлого года, рассказали в соцфонде. Сейчас он составляет около 96 тысяч рублей. Раньше сумма выплаты зависела от средней стипендии, теперь же она рассчитывается на основе регионального прожиточного минимума. С момента введения новых правил расчета пособия получили уже свыше 15 тысяч студенток. Российские школьники хотели бы изменить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школах. 75% хотели бы предлагать подобные идеи и реализовывать их при наличии финансирования. 82% готовы работать в команде над проектами, 72% верят, что педагоги поддержат их начинания. Исследование показало, что школьники готовы сами разрабатывать и реализовывать проекты по улучшению школьной среды. Такой механизм существует. Он называется «Школьное инициативное бюджет». Ученики предлагают проекты, защищают их перед сообществом школы, а администрация образовательного учреждения выделяет средства на их воплощение. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
6: Звони 8 800 600 ровно 21 75.
5: Негабаритика. Работа рядом.

бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: адресу Русь.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама, я вернулся.
10: Истории вернувшихся домой.
11: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
12: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
11: Каким было ваше детство?
13: Я вырос в Советском Союзе. Я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. Мы в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, не погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
11: Помните, какой была в вашем детстве мама?
13: Мама была, как, я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
11: А мама кем работала?
13: Она в строительстве была, в принципе.
11: Ей там удавалось уделять время?
13: Тяжело, конечно. Ну, нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
11: Кто был вашим примером в детстве?
13: Владимир Николаевич, наверное, был.
11: Как вы оказались на специальной военной операции?
13: Небольшой анализ провел, когда это все уже случилось. Я вспомнил, 92-й год. Была война в Осетии. От нас это было очень далеко, и она прошла для нас вообще незаметно. 14-й год, Донбасс. Уже ближе, но как-то все равно далековато. А когда уже началось у нас, 22-го ночью я проснулся от того, что у меня дочка плачет. Я говорю: солнышко, ты что плачешь? Она: папка, война. Я говорю: какая война? И тут вот самолеты, вот это все такое. Я говорю: не переживай, максимум неделя. Если народ нас примет, то, говорю, все это будет хорошо. Я говорю: но если народ не примет, понимал, что все, отсидеться не получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же, сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит: иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю: ну, брат, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе «Русский». И как он говорил, пока идет СВО, говорит: мы все там русские. Я говорю: так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду «Ирон». А «Ирон» — это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показалось, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские «Иронов» обижают. И вот у ребят, у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же «Ирон». Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
11: О службе расскажите, о своей.
13: Мы были сначала в Ростове, там, слаживание. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это километров 5 от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили: ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это: а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели, ждали, что оно что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное я им сказал, что я вам не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
11: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
13: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Угу. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
11: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
13: Она меня нашла. Через осетин, через... Ну, когда бывали из Осетии приезжали, возили сюда, и там гостинцы, и ей передавали. И их телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность, и по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. Где мой сын? Дайте мне его сюда. Ну, вот так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Что Бог даст, то и даст.
11: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
13: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное

0: мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что да, они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
1: Мама поддерживает вас?
0: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже она повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
1: Как часто вы с ней общаетесь?
0: Очень часто. Вот сейчас дня 3 назад с деревни приехал.
1: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
0: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
1: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
0: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
2: Да, сыночек, привет, родной.
0: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю миру Белогорья. И в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас, так сказать, вырастила мужчин.
2: Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
0: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
2: Любовь и благодарность.
0: Ну, давай. Она даже всплакнула.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: грех, закурю.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
8: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
9: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
10: Звони 8 800 621 75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одинок.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы от

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Вязьма. Один из древнейших городов Смоленщины, впервые упомянутый в летописи в 1239 году. Он расположен на стратегически важном пути между Москвой и Смоленском. Его история буквально пронизана военными событиями.
2: Центр Вязьмы был окружен крепостью. Деревянные стены на насыпном валу с трех сторон были защищены рвом с водой, а с четвертой – рекой. В честь нее, по одной из версий, город и получил свое название.
1: Во времена Петра I здесь создаются военные склады. Город становится крупным военным центром.
2: Осенью 1812 года Вязьма стала местом сражения отступающей армии Наполеона и русских войск. Французы дважды сжигали город, но 22 октября потерпели сокрушительное поражение.
1: В годы Первой мировой войны Вязьма сыграла важную роль как крупнейшая тыловая база. Здесь были организованы эвакуационный пункт, госпитали и лазареты.
2: Когда началась Великая Отечественная война, город оказался в эпицентре боевых действий на западном стратегическом направлении.
1: 31 июля 1941 года немецко-фашистская авиация совершила массированный налет на железнодорожный узел. Погибло около 1000 человек. Противник был уверен, что участок железной дороги надолго выведен из строя. Но благодаря героическим усилиям вязьмичей уже через 14 часов движение поездов было восстановлено.
2: 17 августа массированный налет повторился. Огромные разрушения вновь были ликвидированы жителями города. Движение поездов не прекратилось ни на сутки.
1: К концу сентября 41-го немецкое командование сосредоточило основные силы группы армий «Центр» для решающего броска на Москву. План операции «Тайфун» предусматривал прорыв советской обороны и окружение войск Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы.
2: Со 2 по 13 октября в ходе наступательной операции «Вермахта» в окружение попали 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк и 4 полевых управления армий. Эта катастрофа вошла в историю как Вяземский котел.
1: Красная армия потеряла в нем 380 тысяч человек убитыми и ранеными. В плен попало более 600 тысяч наших солдат и офицеров. Но их героическое сопротивление две недели удерживало под Вязьмой значительные силы противника, не давая им развить наступление на Москву. Как позже отмечал маршал Жуков, только благодаря их стойкости удалось выиграть драгоценное время для организации обороны столицы и подтягивания резервов из Сибири.
2: 7 октября 1941 года советские войска оставили Вязьму. Начались долгие 17 месяцев оккупации.
1: Гитлеровцы установили в городе режим кровавого террора. На площади стояли виселицы. Город был обречен на голодное существование.
2: На территории Вязьмы действовали лагеря для военнопленных и мирного населения – ДУЛАГи. За время оккупации здесь было убито более 30 тысяч человек. Около 5 тысяч вязьмичей угнали на принудительные работы в Германию.
1: В памяти горожан навсегда осталось имя молодой учительницы Александры Барановой. Листовки с текстами советских песен, которые отважная комсомолка расклеивала по городу ночью во время комендантского часа, вселяли в людей мужество и веру в победу.
2: После ареста и жестоких пыток Александру Баранову расстреляли. На следующее утро на деревьях и заборах города появились сотни маленьких беленьких листочков. Юноши и девушки Вязьмы подняли знамя Александры и понесли слова советских песен на улицы оккупированного города.
1: В начале 1942 года 33-я армия под командованием генерал-лейтенанта Михаила Ефремова получила приказ овладеть городом, но в результате немецкого контрудара попала в окружение.
2: 10 недель в условиях жесточайших боев, без боеприпасов, продовольствия и связи, окруженные дивизии сражались, ожидая помощи. Сам генерал Ефремов отказался от эвакуации самолетом, отправив вместо себя раненых и боевое знамя армии. В ночь с 13 на 14 апреля 42 года изможденные бойцы попытались вырваться из кольца. Прорыв не удался.
1: В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 43 года в ночь с 11 на 12 марта советские части вступили в разрушенный до основания город и очистили его от оккупантов.
2: Главным итогом операции стала ликвидация немецкого плацдарма на московском направлении. Фронт отодвинулся от столицы на 130-160 километров. Угроза нового наступления была снята.
1: Картина, открывшаяся освободителям, была ужасающей. Полностью были уничтожены больницы и школы, жилые дома, электростанция, водопровод, мосты, все промышленные предприятия и железнодорожный узел.
2: Из 35 тысяч довоенного населения в городе осталось не более 2 тысяч человек. Люди прятались в землянках, вырытых на местах сожженных домов, в подвалах и силосных ямах.
1: Восстановление началось сразу же после освобождения. Уже 6 апреля железнодорожный узел Вязьмы принял первый поезд из Москвы.
2: В августе 43 года в городе открылась школа фабрично-заводского обучения, готовившая каменщиков, штукатуров, плотников, монтажников. Основной рабочей силой стали подростки. Днем они работали на разборе завалов и стройках, а вечером учились.
1: По постановлению Совета народных комиссаров, Вязьма была включена в число 15 древнейших русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
2: К началу 50-х годов промышленность, культурные учреждения и городское хозяйство были в основном возрождены.
1: Жители Вязьмы свято чтят память советских воинов, павших за свободу и независимость нашей Родины. На территории города и района находятся десятки братских могил и памятников, несколько мемориальных комплексов. Именами героев названы улицы. Им посвящают песни и стихи. Одно из них поэта Артура Яковлева так и называется «Вяземский котел».
2: Смертельные хватки, сомкнутые клещи образовали Вяземский котел. Спасение свет лишь избранным обещан. Всех остальных в могилу путь увел. Война отчизну Вязьма испытала. Там миллион отважных сыновей земля родная кровью записала в странице скорбной памяти своей. И каждый свят под Вязьмой, кто остался, в земном аду столицу защитив, все, кто своей победы не дождался, но в светлой памяти потомков жив.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: твое и мое.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Вооруженные силы России установили контроль над Ольховаткой Купянского района Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее населенного пункта, сообщает Минобороны. По итогам обращения к президенту России Белгородской области выделены 100 миллионов рублей на современное медицинское оборудование для областной больницы Святителя Иосафа, сообщил Александр Шуваев. В регион вскоре поступит рентгеновский аппарат, 7 аппаратов ИВЛ, 7 наркозно-дыхательных аппаратов, ультразвуковая система интраоперационной диагностики для кардиохирургии. Пока проходят обязательные процедуры торгов и заключения госконтрактов, по договоренности с Федеральным центром для подготовки медиков уже доставлена ультразвуковая система интраоперационной диагностики. Она будет использоваться для обучения специалистов кардиоцентра. Система позволяет прямо во время операции в реальном времени следить за потоком крови по коронарному шунту, чтобы вовремя заметить и устранить возможные проблемы, не дожидаясь осложнений. С ее помощью успешно прошла первая операция. Для практической подготовки специалистов на остальном новом оборудовании медучреждению будут временно предоставлены действующие рабочие аналоги техники. В Белгороде на зиму заготовят более 30 тысяч тонн песко-соляной смеси, рассказали в Белгород-благоустройстве. Противогололедный материал будут использовать для обработки дорог и пешеходных зон. Для этого задействуют комбинированные дорожные машины. Также к работе готовят 118 единиц специализированной снегоуборочной техники. Ремонт переходов энергомаши «Сокол» в областной столице на финишной прямой. Ранее отремонтировали «Родину» и стадион. На энергомаше внутри завершают облицовку стен, переустроены лестницы. Вскоре появится светодиодное освещение и звуковое сопровождение. Благоустроят территорию. Для инвалидов предусмотрены подъемники. Откроют переход в конце сентября. На «Соколе» лестницы и покрытие готовы наполовину. Монтируют потолок и стены с УФ-печатью по мотивам русских сказок. Для маломобильных граждан установят подъемники. Работы завершат до конца октября. В парке «Берега» в Белгороде обустроили новую зону отдыха. На полянке с раскрывающимися цветами установили кресло в форме морской гальки. Это удивительное место, где можно вновь поверить в сказку и вспомнить о летнем отпуске. Особенно волшебно здесь вечером, когда зажигаются цветы, написали в канале парка. Спортсмены из Шебекино в составе сборной России приняли участие в 15-м клубном чемпионате мира по гонкам на лодках «Дракон». Соревнования прошли на Тайване. За победу в международном турнире боролись свыше 5000 спортсменов из 21 страны. Россиянам удалось выиграть 3 золота на разных дистанциях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: ты герой. Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.
4: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре +19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал обвинения, которые в адрес России выдвигают страны Запада. Это специфика, изобретенная англосаксами юридической войны. Достигается эффект, как они считают, за счет громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует, сказал глава МИД на посольском круглом столе. После воссоединения Крыма с Россией Запад начал правовой беспредел, заявил Лавров. По его словам, России была объявлена юридическая война, этот термин англосаксов. Саксонское изобретение, которое тоже психологически отражает менталитет наших «друзей» в кавычках. Против нашей страны возбуждены многочисленные квазисудебные разбирательства, отметил он. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Последние годы креативной индустрии – музыка, кино, телевидение, программирование, книжное дело, архитектура и урбанистика, реклама, мода и дизайн – стали одним из самых быстрорастущих сегментов российской экономики. В различных сферах креативной экономики заняты свыше 4,5 миллионов человек. Утвержденная правительством стратегия предполагает увеличение доли креативной экономики в общем объеме волового внутреннего продукта, увеличение количества компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере креативной экономики. Планируется создать в регионах необходимую инфраструктуру, профильные площадки, институты развития и креативные кластеры, расширить систему подготовки кадров. Приоритетом станет практикоориентированное образование, включающее проектное обучение, стажировки и наставничество. Появятся механизмы быстрого обновления компетенций для уже работающих профессионалов. Кроме того, разработать механизмы для эффективного противодействия незаконному использованию авторских и смежных прав, отметил Михаил Мишустин. Банк России расширил сервис анонимных обращений. Теперь через него можно сообщить о людях, которые фактически управляют банком, страховой компанией или другой финансовой организацией, но официально не входят в руководство. Как пояснили в Центробанке, это могут быть советники, помощники или люди с доверенностью, которые на практике принимают решения или влияют на действия руководителей. Персональные данные заявителя регулятор не запрашивает, а обращение обещает сохранять конфиденциальными. Единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, система ЕГЭ постоянно совершенствует, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжается обсуждение демонстрационных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам, в задания могут внести отдельные уточнения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРН ИП 323-110-3055-695.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата. Удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького, кто на новенького?

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре +19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Михаил Исаковский. Здесь похоронен красноармеец. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись, могиле этой дорогой, всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В этом году по муниципальной программе «Белгород меняется» направили почти 15 миллионов рублей на благоустройство 7 городских объектов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области. Все они выбраны с учетом мнения жителей. Именно эти дворы и улицы люди назвали для благоустройства в своих обращениях и просьбах. На двух объектах работы уже завершены. Во дворе дома 39Б по улице Щерса восстановлена подпорная стенка и обустроена пешеходная связь. Отремонтировали дорожное покрытие у дома 133Г на проспекте Богдана Хмельницкого. Еще на трех объектах работы идут по графику. В районе домов Лермонтова 9А и Апанасенко 51А продолжается благоустройство территории в рамках проекта «Заботы об истории». Ведутся работы по обустройству пешеходных дорожек через пустырь между улицами Почтовая и Макаренко. Продолжается благоустройство территории у дома номер 13 на улице Щерса по программе «Удобный чистый двор». Все объекты под контролем. Подрядчики соблюдают сроки, отметил Шуваев. На одном объекте пока ведутся подготовительные работы. Обустройство детской игровой и спортивной площадки во дворе дома номер 8 по улице 60 лет Октября. Кроме того, строителям еще предстоит выполнить обустройство детской игровой площадки на Губкина 44Б. Работу планируют завершить до конца года. Муниципальная программа «Белгород меняется» – это реальные изменения, которые люди видят каждый день, выходя из дома, подчеркнул глава региона. Валентин Демидов провел совещание с городским правительством и руководителями подразделений. Среди тем обсуждения – благоустройство. Глава администрации поручил провести большие субботники с участием молодежи. Этой осенью в городе высадят порядка 400 деревьев, а в 2027-м – более 1200. Восстанавливают фигурки смайлов, пострадавшие от вандалов. На этой неделе вернут смайл-волейболист у спорткомплекса «Арена». Также разрабатывается проект «Высота». Рассматривают благоустройство смотровой площадки ниже школы 21. Архитекторы предложили идеи парящего моста, амфитеатра, панорамного кафе, арт-объекта «Дружба народов». Потенциал огромный. Рядом БГТУ и школа номер 21. Главный символ города – памятник князю Владимиру. Проект может стать новой видовой площадкой, звеном между образовательными кластерами и зонами отдыха пешеходной артерии, отметил Демидов. Он поручил доработать предложение с точки зрения транспортной доступности, изучить и проанализировать возможности расширения парковочных зон вблизи места, а также оценить проект в части объединения в креативный кластер этой и другой существующих и новых площадок. В Ивнянском округе продолжается ремонт дороги в Новоселовке 1. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляют участок дороги регионального значения Крым-Новоселовка 1. Его протяженность 1 километр. Специалисты обновили дорожное полотно. Впереди укрепление обочин, ремонт системы водоотведения, устройство тротуара, установка дорожных знаков, перильного и барьерного ограждений, нанесение разметки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Летятся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
5: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
2: «Ракитная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Не габаритика. Работа рядом.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная. Непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье.

Пусть кто-то иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре +19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Вязьма. Один из древнейших городов Смоленщины, впервые упомянутый в летописи в 1239 году. Он расположен на стратегически важном пути между Москвой и Смоленском. Его история буквально пронизана военными событиями.
2: Центр Вязьмы был окружен крепостью. Деревянные стены на насыпном валу с трех сторон были защищены рвом с водой, а с четвертой – рекой. В честь нее, по одной из версий, город и получил свое название.
1: Во времена Петра I здесь создаются военные склады. Город становится крупным военным центром.
2: Осенью 1812 года Вязьма стала местом сражения отступающей армии Наполеона и русских войск. Французы дважды сжигали город, но 22 октября потерпели сокрушительное поражение.
1: В годы Первой мировой войны Вязьма сыграла важную роль как крупнейшая тыловая база. Здесь были организованы эвакуационный пункт, госпитали и лазареты.
2: Когда началась Великая Отечественная война, город оказался в эпицентре боевых действий на западном стратегическом направлении.
1: 31 июля 1941 года немецко-фашистская авиация совершила массированный налет на железнодорожный узел. Погибло около 1000 человек. Противник был уверен, что участок железной дороги надолго выведен из строя. Но благодаря героическим усилиям вязьмичей уже через 14 часов движение поездов было восстановлено.
2: 17 августа массированный налет повторился. Огромные разрушения вновь были ликвидированы жителями города. Движение поездов не прекратилось ни на сутки.
1: К концу сентября 41-го немецкое командование сосредоточило основные силы группы армий «Центр» для решающего броска на Москву. План операции «Тайфун» предусматривал прорыв советской обороны и окружение войск Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы.
2: Со 2 по 13 октября в ходе наступательной операции «Вермахта» в окружение попали 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк и 4 полевых управления армий. Эта катастрофа вошла в историю как «Вяземский котел».
1: Красная армия потеряла в нем 380 тысяч человек убитыми и ранеными. В плен попало более 600 тысяч наших солдат и офицеров. Но их героическое сопротивление 2 недели удерживало под Вязьмой значительные силы противника, не давая им развить наступление на Москву. Как позже отмечал маршал Жуков, только благодаря их стойкости удалось выиграть драгоценное время для организации обороны столицы и подтягивания резервов из Сибири.
2: 7 октября 1941 года советские войска оставили Вязьму. Начались долгие 17 месяцев оккупации.
1: Гитлеровцы установили в городе режим кровавого террора. На площади стояли виселицы. Город был обречен на голодное существование.
2: На территории Вязьмы действовали лагеря для военнопленных и мирного населения – ДУЛАГи. За время оккупации здесь было убито более 30 тысяч человек. Около 5 тысяч вязьмичей угнали на принудительные работы в Германию.
1: В памяти горожан навсегда осталось имя молодой учительницы Александры Барановой. Листовки с текстами советских песен, которые отважная комсомолка расклеивала по городу ночью во время комендантского часа, вселяли в людей мужество и веру в победу.
2: После ареста и жестоких пыток Александру Баранову расстреляли. На следующее утро на деревьях и заборах города появились сотни маленьких беленьких листочков. Юноши и девушки Вязьмы подняли знамя Александры и понесли слова советских песен на улицы оккупированного города.
1: В начале 1942 года 33-я армия под командованием генерал-лейтенанта Михаила Ефремова получила приказ овладеть городом, но в результате немецкого контрудара попала в окружение.
2: 10 недель в условиях жесточайших боев, без боеприпасов, продовольствия и связи, окруженные дивизии сражались, ожидая помощи. Сам генерал Ефремов отказался от эвакуации самолетом, отправив вместо себя раненых и боевое знамя армии. В ночь с 13 на 14 апреля 1942 года изможденные бойцы попытались вырваться из кольца. Прорыв не удался.
1: В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 43-го года в ночь с 11 на 12 марта советские части вступили в разрушенный до основания город и очистили его от оккупантов.
2: Главным итогом операции стала ликвидация немецкого плацдарма на московском направлении. Фронт отодвинулся от столицы на 130-160 километров. Угроза нового наступления была снята.
1: Картина, открывшаяся освободителям, была ужасающей. Полностью были уничтожены больницы и школы, жилые дома, электростанция, водопровод, мосты, все промышленные предприятия и железнодорожный узел.
2: Из 35 тысяч довоенного населения в городе осталось не более 2000 человек. Люди прятались в землянках, вырытых на местах сожженных домов, в подвалах и силосных ямах.
1: Восстановление началось сразу же после освобождения. Уже 6 апреля железнодорожный узел Вязьмы принял первый поезд из Москвы.
2: В августе 43-го года в городе открылась школа фабрично-заводского обучения, готовившая каменщиков, штукатуров, плотников, монтажников. Основной рабочей силой стали подростки. Днем они работали на разборе завалов и стройках, а вечером учились.
1: По постановлению Совета народных комиссаров, Вязьма была включена в число 15 древнейших русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
2: К началу 50-х годов промышленность, культурные учреждения и городское хозяйство были в основном возрождены.
1: Жители Вязьмы свято чтят память советских воинов, павших за свободу и независимость нашей Родины. На территории города и района находятся десятки братских могил и памятников, несколько мемориальных комплексов. Именами героев названы улицы. Им посвящают песни и стихи. Одно из них, поэта Артура Яковлева, так и называется «Вяземский котел».

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал обвинения, которые в адрес России выдвигают страны Запада. Это специфика, изобретенная англосаксами юридической войны. Достигается эффект, как они считают, за счет громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует, сказал глава МИД на посольском круглом столе. После воссоединения Крыма с Россией Запад начал правовой беспредел, заявил Лавров. По его словам, России была объявлена юридическая война, этот термин англосаксами. Саксонское изобретение, которое тоже психологически отражает менталитет наших «друзей» в кавычках. Против нашей страны возбуждены многочисленные квазисудебные разбирательства, отметил он. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Последние годы креативной индустрии – музыка, кино, телевидение, программирование, книжное дело, архитектура и урбанистика, реклама, мода и дизайн – стали одним из самых быстрорастущих сегментов российской экономики. В различных сферах креативной экономики заняты свыше 4,5 миллионов человек. Утвержденная правительством стратегия предполагает увеличение доли креативной экономики в общем объеме валового внутреннего продукта, увеличение количества компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере креативной экономики, планируется создать в регионах необходимую инфраструктуру, профильные площадки, институты развития и креативные кластеры, расширить систему подготовки кадров. Приоритетом станет практикоориентированное образование, включающее проектное обучение, стажировки и наставничество. Появятся механизмы быстрого обновления компетенций для уже работающих профессионалов. Кроме того, разработать механизмы для эффективного противодействия незаконному использованию авторских и смежных прав, отметил Михаил Мишустин. Банк России расширил сервис анонимных обращений. Теперь через него можно сообщить о людях, которые фактически управляют банком, страховой компанией или другой финансовой организацией, но официально не входят в руководство. Как пояснили в Центробанке, это могут быть советники, помощники или люди с доверенностью, которые на практике принимают решения или влияют на действия руководителей. Персональные данные заявителя регулятор не запрашивает, а обращения обещают сохранять конфиденциальными. Единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, система ЕГЭ постоянно совершенствует, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжается обсуждение демонстрационных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам, в задания могут внести отдельные уточнения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
2: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика, работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы.

0: пятый. Он выполнил свой долг.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце. Включай Радио Z.
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
6: Каким было ваше детство?
8: Я вырос в Советском Союзе. Я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. Мы в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, не погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
6: Помните, какой была в вашем детстве мама?
8: Мама была, как я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
6: А мама кем работала?
8: Она в строительстве была, в принципе.
6: Ей там удавалось уделять время?
8: Тяжело, конечно. Но нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
6: Кто был вашим примером в детстве?
8: Владимир Николаевич, наверное, был.
6: Как вы оказались на специальной военной операции?
8: Небольшой анализ провел, когда это все уже случилось. Я вспомнил, 92-й год. Была война в Осетии. От нас это было очень далеко, и она прошла для нас вообще незаметно. 14-й год, Донбасс. Уже ближе, но как-то все равно далековато. А когда уже началось у нас, 22-го ночью я проснулся от того, что у меня дочка плачет. Я говорю: солнышко, ты что плачешь? Она: папка, война. Я говорю: какая война? И тут вот самолеты, вот это все такое. Я говорю: не переживай, максимум неделя, если народ нас примет, то, говорю, все это будет хорошо. Я говорю: но если народ не примет, понимал, что все, отсидеться не получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же, сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит: иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю: ну, брат, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе «Русский». И как он говорил: пока идет СВО, говорит, мы все там русские. Я говорю: так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду «Ирон». А «Ирон» — это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские «Иронов» обижают. И вот у ребят, у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же «Ирон». Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
6: О службе расскажите, о своей.
8: Мы были сначала в Ростове, там слаживание. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это километров 5 от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они и пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили: ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это: а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели, ждали, что оно что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное я им сказал, что я вам не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
6: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
8: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Угу. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
6: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
8: Она меня нашла. Через осетин. Через, ну, когда бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы, и ей передавали. И телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность, и по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. «Где мой сын? Дайте мне его сюда». Мы вот так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. То, что Бог даст, то и даст.
6: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
8: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо. Я записался к врачу. На этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила «Время героев». Обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, ну, мне уже возраст такой, я говорю, дорогу молодым надо. Говорит, серебряный век – это залог и стержень успеха любой компании. Я говорю, ну, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые-то именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что да, они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
6: Мама поддерживает вас?
8: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже она повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
6: Как часто вы с ней общаетесь?
8: Очень часто. Вот сейчас 3 дня назад в деревне приехал.
6: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
8: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
6: Готовы ли вы сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
8: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
0: Да, сыночек, привет, родной.
8: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю миру Белогорья. И в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас... так сказать, вырастила мужчин.
0: Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
8: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
0: Любовь и благодарность.
8: Все. Давай. Она даже всплакнула.
6: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
4: Истории вернувшихся домой.

Вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: красота в пятки уходит.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В этом году по муниципальной программе «Белгород меняется» направили почти 15 миллионов рублей на благоустройство 7 городских объектов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области. Все они выбраны с учетом мнения жителей. Именно эти дворы и улицы люди назвали для благоустройства в своих обращениях и просьбах. На двух объектах работы уже завершены. Во дворе дома 39Б по улице Щерса восстановлена подпорная стенка и обустроена пешеходная связь. Отремонтировали дорожное покрытие у дома 133Г на проспекте Богдана Хмельницкого. Еще на трех объектах работы идут по графику. В районе домов Лермонтова 9А и Апанасенко 51А продолжается благоустройство территории в рамках проекта «Заботы об истории». Ведутся работы по обустройству пешеходных дорожек через пустырь между улицами Почтовая и Макаренко. Продолжается благоустройство территории у дома номер 13 на улице Щерса по программе «Удобный чистый двор». Все объекты под контролем. Подрядчики соблюдают сроки, отметил Шуваев. На одном объекте пока ведутся подготовительные работы. Обустройство детской игровой и спортивной площадки во дворе дома номер 8 по улице 60 лет Октября. Кроме того, строителям еще предстоит выполнить обустройство детской игровой площадки на Губкина 44Б. Работу планируют завершить до конца года. Муниципальная программа «Белгород меняется» – это реальные изменения, которые люди видят каждый день, выходя из дома, подчеркнул глава региона. Валентин Демидов провел совещание с городским правительством и руководителями подразделений. Среди тем обсуждения – благоустройство. Глава администрации поручил провести большие субботники с участием молодежи. Этой осенью в городе высадят порядка 400 деревьев, а в 2027-м – более 1200. Восстанавливают фигурки смайлов, пострадавшие от вандалов. На этой неделе вернут смайл-волейболист у спорткомплекса «Арена». Также разрабатывается проект «Высота». Рассматривают благоустройство смотровой площадки ниже школы 21. Архитекторы предложили идеи парящего моста, амфитеатра, панорамного кафе, арт-объекта «Дружба народов». Потенциал огромный. Рядом БГТУ и школа номер 21. Главный символ города – памятник князю Владимиру. Проект может стать новой видовой площадкой, звеном между образовательными кластерами и зонами отдыха пешеходной артерии, отметил Демидов. Он поручил доработать предложение с точки зрения транспортной доступности, изучить и проанализировать возможности расширения парковочных зон вблизи места, а также оценить проект в части объединения в креативный кластер этой и другой существующих и новых площадок. В Ивнянском округе продолжается ремонт дороги в Новоселовке 1. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляют участок дороги регионального значения Крым-Новоселовка 1. Его протяженность 1 километр. Специалисты обновили дорожное полотно. Впереди укрепление обочин, ремонт системы водоотведения, устройство тротуара, установка дорожных знаков, перильного и барьерного ограждений, нанесение разметки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Господа!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец объят. Рука сама собой волнение, вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятение смутно произнес. Овеянный невольную дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат! Солдат! А если б дочка твоя бы здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре +19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре +19. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

грустно, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

Тебя, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет.

0: Радио Z.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посыла.

сразу в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Любовь твою, боготворю.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Зет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трагедий.

Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу.

пишите, что мальчика Вову я целую, как только могу. И австрийскую

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

святым. Я в это верю беззаветно.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: На дворе трава, на траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

молодость прошла. Где же ты была? Ведь любовь не так уж зла, чтоб любить меня.

0: здесь нет, обиды тем более нет. Это жизнь, Люси, это просто мои часы спешат. Большой привет, большой привет, большой привет.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.